0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: только не хочу, хапа-пара-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Я? Как кто? Нехочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань-ка к нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий! Нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство.
0: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу.
2: Конечно, молодец.
1: Вот это да! Ой, нехочуха, теперь у меня начнется новая классная жизнь.
0: Начнется.
3: Привет, Таня. Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то, так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, почему это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь. Ты не можешь сказать хочу.
1: Не могу. Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда. Ты же великий нехочуха.
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким, не хочу. Что это было?
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да. Ой, пропало. Ура, я больше и не хочуха.
2: Не хочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий нехочуха.
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим нехочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать нехочухой.
2: А как он исчез?
1: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.

0: Здравствуйте, ребята! Мы рады приветствовать вас на нашем празднике!
1: И сегодня не просто праздник, а праздник детского журнала «Тропинка».
0: Многие из вас знают и любят нашу тропинку, не правда ли?
2: А кто знает, что в этом году мы проводим праздник журнала «Тропинка» 18-й раз?
0: Впервые «Тропинка» пригласила на праздник маленьких киевлян в 1995 году.
3: Тысячи ребят, читателей «Тропинки», тогда пришли к нам в гости.
1: Это было 18 лет назад. Вы только представьте, сколько друзей у «Тропинки» появилось за все эти годы. Ого!
0: Ребята, а кто из вас сегодня впервые на празднике «Тропинка»?
4: Я думаю, что и вы полюбите нашу тропинку, когда поближе познакомитесь с ней.
0: Тропинка познакомит вас с тем, кто сотворил небо, землю и всех нас.
5: Мы узнаем о Божьей любви,
6: научимся благодарить Бога и прославлять Его.
0: И сегодня тропинка здесь! Я слышу, она идет сюда! Встречайте ее, ребята!

0: Тропинка.
1: И я вам очень рада.
2: Смотри, Тропинка, сколько гостей у тебя сегодня.
1: Здравствуйте, ребята. Я очень рада видеть вас в этом зале. А с теми, кто впервые у нас, я хочу познакомиться.
2: Тропинка, за все годы существования нашего праздника мы со зрителями совершили много путешествий. Ты указала ребятам узкую тропинку к Богу, открыла дверь в царство счастья. Мы побывали в стране радости. Тропиночка, а куда мы отправимся сегодня?
1: Сегодня мы с вами и с мальчиком Алешей, вы скоро с ним познакомитесь, совершим необычное путешествие. Путешествие во времени.
2: Внимание, ребята! Все удобно располагайтесь в ваших креслах. Наше путешествие начинается!

никого нет. Прекрасно. Люблю я наш чердак. Мяу. Тут можно отдохнуть, подремать, за мышками поохотиться, мяу. Где бы найти укромненькое местечко, мяу, мяу. Вот здесь, возле этих старых обломков, из которых Алёша строит свой корабль. Интересно, куда он на этом корабле поплывет? Спрячусь-ка я за этот старый сундук.

0: слева. Прячься. Давай, Ник, начинай.
1: Ой, мне страшно. Я боюсь. А вдруг он нас поймает?
2: Ну и трусишка ты, Ник.
1: Ой-ой-ой, спасайся. Мурзик проснулся.
3: Вот сейчас я вас.
1: Мяу-мяу-мяу. Сундук перевернули. Пора сматывать удочки. Мяу.
4: Мурзик, ты куда?
1: Мяу.
4: Побежал, как ошпаренный. Да, видать, здесь была битва не на жизнь, а на смерть. Все перевернули. Наверное, Мурзику досталось. Как им удалось опрокинуть этот чемодан? Ого! Да он открыт? Наверное, замки от удара раскрылись. Интересно, что тут? Письма, старые фотографии, книги. Ничего не понятно. Ладно, продолжим нашу работу. Сегодня я должен укрепить парус.

0: корабль готов к отплытию. Капитан на капитанском мостике.
1: И больше никого. С Максимом я поссорился. Серега и Артем уехали, а Наташка все со своими куклами возится. Эх, нет у меня друга. Хоть бери Мурзика себе в команду. Мурзик! Кс-кс-кс! Не идет. Даже Мурзик не хочет со мной.

0: Алёша.
1: Искал, но не девчонку. Мне нужен настоящий друг.
2: Я знаю его и хочу тебя с ним познакомить.
1: А кто он? Где он живет? Сколько ему лет? Как его зовут?
2: Не спеши. Для начала познакомься со мной. Меня зовут Тропинка.
1: Странное имя. А что оно означает?
2: Я думаю, что очень скоро ты сам догадаешься.
3: Продовження вистави «Тропінка к другу» слухайте у наступній радіопередачі.

0: о любви Христа, о Его смерти на кресте.
1: Да, но я тогда просто отмахнулся от Него. У меня были более важные дела, передо мной лежало много дорог. Я тогда не выбрал ту, о которой рассказывал мой друг. Андрей, и ты ушел от меня. Все прошло, ничего не осталось. Одни воспоминания.
2: Неправда. Ваш друг оставил вам что-то очень важное.
3: В тот день он вдруг позвонил вам и сказал, что вам необходимо встретиться.
1: Да, да, но я был очень занят. Я готовился к защите диссертации, но настаивал и был необычайно серьезен. Мы встретились с ним на мосту. Была осень, дул холодный ветер. Я увидел его издали, он стоял, сутулившись под фонарем.
3: Он сильно кашлял, ему было трудно говорить.
1: Я удивился, что он был простужен. Он раньше никогда не болел. Он что-то говорил мне, его мысли путались. Он все время вспоминал наше детство, как мы пускали змея. Он все что-то говорил мне о письме от Бога. Но я, честно говоря, подумал, что у него температура.
3: Но он ведь дал вам письмо.
1: Он протянул мне какой-то сверток. Он сказал мне, чтобы я обязательно прочитал то, что в этом свертке. Тут начался дождь, и мы расстались. Он крикнул мне вдогонку: «В сердце впусти Христа!»
3: «В сердце впусти Христа!»
2: Вы пришли домой, развернули пакет.
1: И там лежала Библия.
2: Вы полистали ее и закрыли. А потом вы уехали куда-то по очень важным делам. А потом...
1: А потом я узнал, что мой друг умер.
2: Много лет Библия стояла на полке в шкафу. И вы не знали, что в ней лежит вот это.
1: Что это?
2: Это последнее письмо вашего друга.
1: Привет, Максим. Я знаю, что ты обязательно прочитаешь это письмо. Это не просто письмо. Это письмо с небес. Я жив. Подождите, подождите. Что он пишет? Его уже нет в живых почти 20 лет. Помнишь наше письмо к Богу, когда мы пускали воздушного змея? Ты знаешь, я получил от Бога ответ. Я долго ждал, но он ответил мне. Я встретил одного человека, и он подарил мне Библию. Когда я открыл ее и начал читать, я понял, что Бог написал ее для меня. Я узнал Христа. Он стал моим спасителем, моим другом. Он подарил мне вечную жизнь. И теперь я жив. Даже если тебе скажут, что я умер, не верь. Я на небесах. Я со Христом на небесах. Припоминаю. Припоминаю. Да, Андрей рассказывал мне об этом.
2: Читайте письмо дальше.
1: Христос может стать и твоим другом, и Господом. Он любит тебя и хочет, чтобы ты открыл ему свое сердце. Максим, сделай это сейчас, в эту минуту, не откладывай на потом. Я всю свою жизнь молился об этой минуте. Не упусти ее. Эта минута может открыть тебе дорогу в вечную жизнь. Прими решение сейчас.
4: Господь прислал меня к вам. Я — это сейчас. Меня зовут сейчас. Бог много раз посылал вам свои послания. Он говорил о своей заботе через колыбельную песню мамы. Бог говорил вам о своей любви, показывая красоту творенья. Господь обращался к вам, посылая мальчишеские мечты, поиски юности, размышления зрелости. Вы отвергали его.
2: И теперь Бог прислал вам это письмо из вечности, письмо вашего друга.
4: И он собрал нас здесь всех вместе. Сестры, подойдите сюда. Господь повелел нам передать этому человеку письмо из вечности.
5: Бог с тобой всегда.
6: Бог любит тебя.
7: Бог слышит тебя.
8: В сердце впусти Христа.
1: Бог с тобой всегда. Он любит тебя. Он слышит тебя. В сердце впусти Христа. Бог тебя хранит, оберегает пути. Хочешь с ним вместе идти, в сердце Христа впусти. Бог тебя хранит, оберегает пути. Хочешь с ним вместе идти, в сердце Христа впусти. Иисус, прости, что я отвергал тебя и растратил свою жизнь зря. Я шел не той дорогой и растерял в пути все доброе, что имел. Но ты даешь мне еще время, чтобы я открыл тебе свое сердце. Войди в него, стань моим Господом и другом.

никогда не поздно обратиться к Богу. Но не стоит откладывать это надолго. Сделай это сейчас. Не медли, не трать свою жизнь напрасно. Посвяти свою жизнь Христу с самого детства. Он наполнит ее смыслом, радостью и сделает ее счастливой.